0: Важне слово.
1: Слышите вот Милене Шведжиц з Мивочиц.
2: Ту бист гуд генуг. Руне тута сада еви со спюе, котрыш я актуальне густо радио слышат. Сонг не януш в немски хит, але сотиш мезенародне веле поска. А то ма добру пшичину. В часу, деш стайне видиш, што друзы здоконнея, доцпея, або как вупадая, со мнозы спешне добри дошт не чуя. То е сада, котра ше пола ме висае востава. Ниц, докеш шитке проблемы розриса, але докеш нешто до кабвания пшинесе. Менуце туте стайне двилование на себе самым. Яко кшешчанка, забираме деш мыслечка, со моя худнота, хакле не настане, деш сим перфектна. Бо не видиме януш в моих сильних вокомиках. Видиме деш потом, деш руне шитко под контролу нимам. Сме добри дошт. То не е януш спилне текст. То е вупраене, котре шидне джейн хусто а пшеспешне забуджеме.
1: Tolle Preimile na Schwedzic, Zmivočic, Nadauku Azamovitos, Či Farskije, Vikarije, Panči Cachkukue.

А как его ее маш земрева, ее Таня Донатец разжива с рожиш след к довучице. Малким будущем ее намакала, что ей теке пшеце важное было, ядно гнездо за свою фамилию.